тебе, как твоя фалька была мне. Как то назвать, каким чудом, не знаю. Трудно орзеть, мусишь признать.